Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Ив Монтан.
1: Композиция «Sous les de Paris» была написана для одноименного фильма Жульена Дювивье. В картине показывается один день из жизни нескольких парижан, чьи судьбы в какой-то момент пересекаются. Песня стала необычайно популярной и получила мировую известность благодаря таким исполнителям, как Ив Монтан, Эдит Пиаф, Жульетта Греко, Жаклин Франсуа.
0: Ив Монтан. «Sous les de Paris».

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 6 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
2: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118 774 649 49.

0: 80-12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неофита». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
9: Окошкина.
10: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
11: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о путешествиях. Любители кино теперь могут поселиться в домах из своих любимых фильмов и сериалов. Среди доступных вариантов – дом детства Гарри Поттера в Годриковой лощине, особняк из «Холостяка» и жилье из «Сумерек». В английской деревне Лавенхэм сдается дом, который в фильме «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1» служил домом, где жил Гарри до школы. Здание было построено в 15 веке как охотничий домик семьи Девер. Средневековая резная входная дверь – одна из самых фотографированных достопримечательностей деревни. В доме 4 спальни, гостиная с камином и дворик. Поклонники «Сумерек» могут арендовать дом Беллы Свон в Сент-Хеленсе в Орегоне. Интерьеры сохранились почти как в фильме 2008 года, включая фиолетовое покрывало Беллы, которое выставлено для обозрения. В доме 5 спален достаточно для 8 гостей. В Кливленде можно переночевать в доме из фильма «Рождественская история». Гостям предлагают номера в главном доме и соседнем доме бампусов, оформленном в стиле 40-х годов прошлого века. На месте есть сувенирный магазин с розовой пижамой в виде кролика. Для большой компании до 21 человека подойдет дом в Корнуолле, особняк 1793 года из фильма «Бойфренд из будущего». Дом принадлежал семье Петерик 5 поколений. Внутри гостиная, бильярдная, столовая, несколько кухонь и кабинет.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям? Видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн.

0: В Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
1: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте Сбербанк.ру и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Куда срочно перенести рабочие чаты?
5: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
6: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
7: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
8: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
12: В этом весь ты.
11: И в этом весь ты. Т-банк.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
13: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
2: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Алло, ну, как там с бизнесом?
5: Что? Вы кому звоните?
4: Твоему бизнесу звоню.
5: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте сыр со вкусом топленого молока «Ашан. Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
8: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
9: Да никаких.
8: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
9: Перевожу.
8: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
8: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
10: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
12: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
13: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня будет переменная облачность, северо-западный ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: А почему мы так долго гуляем?
4: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
2: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Реклама.
7: В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
8: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Дизайнерская мебель по Сижу. Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. По Сижу. Мебель с твоим характером.
11: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 8 утра.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Доброе утро. Мощные лесные пожары второй день полыхают в Анталии. Борьбу с огнем осложняет сильный ветер. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на администрацию провинции и управление лесного хозяйства Турции. Огонь разносит рядом с популярными курортными районами. Людей и животных эвакуируют из опасных зон. В ликвидации возгорания задействованы самолеты, вертолеты, пожарные автоцистерны, тяжелая техника. На месте ЧП работают около 900 спасателей. Из-за увеличения площади пожара власти перекрыли северную окружную дорогу и часть трассы Анталия-Испарта. Владимир Зеленский заявил, что сентябрь и октябрь могут стать периодом перезапуска переговоров с Россией. А в ходе переговорного процесса он рассказал в интервью Axios. Президент Украины предположил, что президент США Дональд Трамп поможет найти способ запустить реальный переговорный процесс до наступления холодов. В Киеве утверждают, что американские предложения предусматривают не только возобновление диалога, но и возможные меры по деэскалации. В Ростове продолжается обновление систем водоснабжения и водоотведения. На ключевых городских насосных станциях завершена установка более 70 современных насосов, сообщили в правительстве региона. Работы затронули как водопроводные, так и канализационные объекты. Замена оборудования позволяет повысить надежность подачи ресурса и снизить риск аварийных ситуаций. Кроме того, на очистных сооружениях была модернизирована система аэрации и внедрен автоматический контроль уровня кислорода, что уже отразилось на качестве очистки сточных вод. Футбольные матчи на Ростов-арене станут бесплатными для детей. С такой инициативой выступил губернатор Юрий Слюсарь. В последнее время было несколько ярких матчей футбольного клуба Ростов на домашней арене. Поддержка трибун команде необходима. Такое решение будет этому способствовать, считает глава региона. Французские воры ограбили богатых австралийцев с помощью чата GPT. Четверо граждан Пятой Республики прилетели в Австралию, чтобы ограбить дом с дорогими украшениями, часами и дизайнерскими сумками. Как сообщают журналисты, наводчикам на особняк выступила нейросеть. С ее помощью отыскали нужный особняк в Канберри, и искусственный интеллект проанализировал соцсети и сделал вывод о местоположении места взлома. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на вторник курс доллара составляет 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. Сейчас в Ростове плюс 13 и малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы ООО «Автопарк».
3: Выбираете новый автомобиль? Начните с «Сокол Моторс». В сентябре «Джейкуб J6» от 1 899 тысяч рублей. Стильный дизайн, камера 540 градусов, 19 ассистентов безопасности и технологии для уверенного движения не только по асфальту. В «Сокол Моторс» автомобили в наличии, выгодные условия покупки и доп. Оборудование в подарок на 100 тысяч рублей только в сентябре. Аксай. Аксайский проспект, 13. Реклама ООО «Автопарк». ИНН 616 710 6118. Предложение носит информационный характер. Не является публичной офертой.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 5 баллов оценивает дорожную ситуацию в Ростове-на-Дону Яндекс.Карты. К этой минуте движение на улицах города плотное. Самые загруженные отрезки – Вавилова от Изыскательского переулка до Таганрогской улицы и проспект Михаила Нагибина от Нариманова до проспекта Ленина. В обоих случаях вы потеряете около 15 минут. На 10 минут задержитесь на Ворошиловском проспекте от улицы Седова до Лермонтовской и на особенной от автосервиса до проспекта Королева. Радио Монте Карло желает вам удачи за рулем.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
6: Реклама.
7: В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
8: Ферон приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес, эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов 6+.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Сейчас самое время получить поддержку для своего дела. Проще не бывает. Достаточно оставить заявку в центре «Мой бизнес». Самое сложное – это выбрать одно из направлений. Напечатать бесплатно визитки, изготовить мерч, рекламу на радио или оцифровать бизнес-процессы. А может быть, подключить честный знак или сертифицировать товар. 4000 предпринимателей Ростова и области уже воспользовались такой возможностью. Присоединяйтесь и вы. Программа реализуется при содействии правительства и Минэкономразвития региона. 8-804-333-32-31.
11: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
12: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
13: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. Средняя продолжительность рабочего дня в России сократилась до 7 часов 39 минут. В Росстате сообщили, что за первое полугодие показатель снизился на 0,5% по сравнению с прошлым годом. При этом дорога на работу и обратно занимает у россиян в среднем еще 1 час 9 минут. Кстати, мужчины тратят на путь около 1 часа 15 минут, а женщины на 10 минут меньше. Россияне стали заметно чаще пользоваться обычной мобильной связью. Как пишет «Известия», в первом полугодии голосовой трафик вырос на 25-30% после нескольких лет снижения. Одновременно объем мобильного интернет-трафика впервые сократился примерно на 12%. Эксперты связывают такую динамику с периодическими ограничениями мобильного интернета и проблемами в работе иностранных мессенджеров. При этом часть пользователей перешла на домашний и офисный Wi-Fi. Трафик фиксированного интернета вырос примерно на 20%.

0: «Улицы мира» на радио Монте-Карло.
1: Фан Фудзин.
2: В столице Китая, Пекине, находится одна из самых известных и оживленных улиц во всей стране. Ее неофициальное название – «Золотая улица», и неспроста – это торговый центр Пекина. На протяжении 800 метров здесь расположено около 200 магазинов. Еще Фан Фудзин называют первой улицей Китая. Она появилась более 700 лет назад. Когда Пекин захватила маньчжурская династия Цин, император выбрал эту шумную торговую улицу для своего ближайшего окружения. На ней выросли настоящие особняки, а она получила название Шиванфу, что в переводе означает «10 дворцов». Говорят, что раньше на Шиванфу располагался колодец с пресной водой, недалеко от виллы одного из аристократов. Однажды случилась сильная засуха, и все колодцы в городе высохли, кроме одного на улице Шиванфу. Правитель запретил выдавать беднякам воду, но его слуга ослушался и стал выдавать воду по ночам. Когда аристократ узнал об этом, он страшно разгневался, но один мудрый человек объяснил ему, что если все вокруг погибнут от жажды, у него не останется подданных. Тогда правитель разрешил выдавать воду. Так в названии появилось слово «цзин» – «колодец», а улицу стали называть «фанвудзин», что означает «дворец-колодец». Сейчас место того колодца отмечено на улице памятным знаком. На Фанвудзин можно найти что угодно – от видеотехники и ювелирных украшений до товаров народного промысла. По меркам местных жителей цены здесь довольно высокие. Туристы обожают фотографироваться с бронзовыми статуями на улице Фанвудзин, бродячим музыкантам, уличным цирюльникам и его клиентам, а также рикшей с коляской. Популярностью пользуется и экстремальный аттракцион в виде гигантской рогатки. Она подкидывает людей на высоту 10-этажного дома. А под улицей находится музей палеонтологии, где можно посмотреть на следы пребывания древнего человека, найденные во время строительства метро.
0: Улицы мира. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
8: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
9: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
10: ОСАГО в альфа-страховании.
11: Вот настоящий порядок.
12: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
8: Красота-то какая! Лепота!
13: АО «Альфа-страхование» — лидер ОСАГО в России.
14: Основание рынка всех страховщиков, агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
15: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
16: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
17: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
18: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
19: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес 0+.
20: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
21: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
22: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или ОКЕЙ от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе правил, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
23: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
24: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
25: Нужен повод для хорошего настроения? Слови ты!

0: Авито – это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
7: Хоромах своих аз есмь царь.
8: Каждый в своем доме царь.
7: А царским хоромам царская защита.
8: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
9: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На заезд от нефть выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть», вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
10: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
11: Я построю здесь новый мир.
10: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
12: Реклама 18+.
13: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
14: Куда срочно перенести рабочие чаты?
15: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
16: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
17: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
18: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
19: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
20: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
21: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня будет переменная облачность, северо-западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса.
2: Реклама. В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: Высоторимстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторимстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторимстрой».
10: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
11: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Chubby Checker. Let's twist again.
2: Музыкальная карьера работника продуктового магазина Эрнеста Эванса, позже известного как Chubby Checker, началась с пародии на песню Хэнка Балларда «The Twist». Пародия получилась настолько удачной, что обошла по популярности оригинал. А спустя год Chubby Checker выпустил своеобразное продолжение этой композиции — песню «Let's Twist Again», которая не только принесла исполнителю Грэмми в категории «Лучшая запись в жанре рок-н-ролла», но и превратила танец «Твист» из мимолетного увлечения в один из стандартных стилей.
1: Chubby Checker. «Let's Twist Again».

0: В Ростове 9 утра.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Доброе утро. Российские дипломаты принимают исчерпывающие меры для поддержки родственников граждан России, пропавших в Непале после наводнения. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает ТАСС. По ее словам, посольство России в Непале знает имена всех родственников, находится с ними на прямой связи, а также поддерживает контакт с правительством республики. Автозаправочные станции малых сетей в Крыму с 9 сентября начнут отпускать бензин марки АЕ-95 по 100 рублей за литр. Соответствующую информацию глава республики Сергей Аксенов опубликовал в своих соцсетях. По словам руководителя региона, 7 сентября стартовала реализация дизельного топлива, а уже с сегодняшнего дня появится в продаже и 92-й бензин до 100 рублей за литр. Аксенов выразил уверенность, что поставки данной марки топлива будут стабильными и обойдутся без перебоев. Он также призвал автомобилистов перед выездом сверяться с интерактивной картой заправок Министерства топлива и энергетики Республики, информация на которой обновляется ежедневно в 7:30 утра. Об отключении воды по своему адресу теперь можно узнать в Telegram и MaxBotах. Сервис запустил Ростовский водоканал, к услуге уже подключились более 3000 человек. Об этом сообщает сайт правительства Ростовской области. Компания также продолжает модернизацию инфраструктуры. На очистных сооружениях заменили насосы, обновили систему аэрации и установили дистанционный контроль уровня кислорода. Это улучшило качество очистки сточных вод. На очереди масштабная реконструкция всей станции аэрации. Донские власти вычисляют самые неэкологичные дорожные магистрали в Ростове и в Новочеркасске. Эксперты обновили базу данных. Актуальные сведения собирали в автоматическом режиме при помощи видеотехники в утренние и вечерние часы, в том числе в час пик. На основании результатов возможны изменения утвержденных правительством России комплексных планов по снижению выбросов загрязняющих веществ. Исследования проходят в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическая благополучия». Мошенники чаще всего звонят своим жертвам по вторникам. На этот день приходится каждый пятый звонок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на банковскую аналитику. Далее идут среда и четверг, как к выходным активность аферистов снижается. При этом исключением являются целевые атаки с перспективой получить большой куш или психологическая обработка жертвы для совершения диверсии и терактов. В этих случаях злоумышленники ведут человека безостановочно, в том числе и в выходные, предупреждают эксперты. Завершение выпуска о курсах валюты и о погоде. По данным Центробанка России, на вторник курс доллара составляет 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. В эти минуты в Ростове плюс 15 и пасмурно по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы ООО «Автопарк».
3: Амода C5 – автомобиль, который выглядит эффектно, едет динамично и умеет больше. 150 лошадиных сил, двигатель 1.5 турбо, разгон до 100 за 9 секунд, премиальная акустика и современные системы безопасности. А в сентябре купить Амода C5 в «Сокол Моторс» возможно от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Все выгоды в «Сокол Моторс». Аксай, Аксайский проспект 13.
4: Реклама ООО «Автопарк» – 16-710-6178. Приложение носит информационный характер, не является публичным.
5: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: За минувший час ситуация на дорогах Ростова-на-Дону не изменилась и все так же составляет 5 баллов по данным Яндекс.Кар. Движение на улицах города плотное. Вырос темп на проспекте Михаила Нагибина от улицы Нариманова до проспекта Ленина. Здесь вы теперь простоите около 15 минут. Практически столько же времени потратите на Минжинского от троллейбусной до площади Страны Советов. На 10 минут задержитесь на Лесопарковой от Майкопского переулка до улицы Мадаяна и на проспекте Соколовского от Лермонтовской до улицы Станиславского. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
6: Реклама.
7: Ферон приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес, эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов 6+.
8: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революция». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о кино. На Apple TV стал доступен комедийный боевик «Мэйдэй» с Райаном Рейнольдсом и Кеннетом Браной в главных ролях. Критики успели позитивно оценить ленту, 80% на Rotten Tomatoes и 60 баллов из 100 на Metacritic. Зарубежные рецензенты хвалят юмор, развлекательную составляющую и крепкие актерские работы Рейнольдса и Браны. Действие «Мэйдэя» разворачивается в 80-е годы прошлого века в разгар холодной войны между США и СССР. Американский летчик Трой Келли отправляется на секретную миссию в Советский Союз, но вскоре терпит крушение на Аляске. Герой пытается покинуть территорию при помощи бывшего сотрудника КГБ Устинова. Режиссерами фильма числятся Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан Голдштейн. Рейнольдс также спродюсировал «Мэйдэй». Стрим-сервис Netflix анонсировал старт съемок нового сериала «Тайна из тайн» адаптации нового романа писателя Дэна Брауна. Главного героя, профессора Роберта Лэнгдона, воплотит Морган Спектор. В проекте также снимаются Ребекка Холл, Кори Столл, Роб Дейлин, Черри Джонс, Эбби Ли и другие. Браун выступит сценаристом и продюсером «Тайны» совместно с Карлтоном Кьюзом. «Тайна из тайн» вышла в 2025 году и стала шестым по счету романом о Лэнгдоне. В новой книге протагонист отправляется на поиски исчезнувшего ученого, чья новая рукопись может изменить представление людей о человеческом разуме. Точная дата релиза сериала пока что неизвестна. Наиболее известную версию Лэнгдона сыграл в свое время Том Хэн. В 2021 году выходил сериал «Утраченный символ», где в роли Лэнгдона снимался Эшли Цукерман.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: Вкусные тренды. Плоские круассаны.
2: Классический круассан пережил уже десятки переосмыслений с начинками без радужной квадратной формы шайбы. Но на этом фантазия пекаря не остановилась. Из Южной Кореи пришел новый гастротренд. Там обычный круассан отправляют под пресс, и на свет появляется крунжи — результат неожиданного романа круассана и корейской поджаристой лепешки нурунжи. За пределами Кореи закрепились другие названия — флеты, что значит плоский, или криспы, от криспи — хрустящий. На деле флет совсем не так прост, как кажется. Его нужно 3 часа томить в расстоечном шкафу, потом смазать глазурью, присыпать сахаром и только затем выпекать под прессом, чтобы слои не поднялись. Получается тонкая хрустящая пластинка, которая напоминает одновременно печенье и пирожное. Реакция публики оказалась неоднозначной. Одни уверяют, это насмешка над самой сутью круассана. Там ведь главный контраст между воздушной серединкой и хрустящей корочкой, а тут остается одна корка. Другие же говорят, флет удобнее есть, не осыпаясь крошками и не пачкая одежду. Идеальный формат для кофе на вынос. Как бы то ни было, плоский круассан стал новой звездой завтраков в модных кофейнях. Его едят на лету, снимают для ленты, украшают яркой глазурью и выкладывают стопками на витринах. Сегодня флеты и криспы уже можно встретить не только в Сеуле, но и в кафешках Москвы. Остается лишь выбрать. Либо классика с ультравоздушным мякишем, либо новый формат, где круассан лег под пресс ради моды.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: «Джили Сити Рэй». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
5: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте geely-motors.com.
6: Дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
12: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
13: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа? Все под контролем.
14: Красота-то какая! Лепота!
15: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Порто Пятти» в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Топ покупок месяца.
19: Амода C5. Добавить стиля.
20: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
21: Амода C7. Собрать все взгляды.
22: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
23: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
24: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
25: Капсикам.
24: Маме скрутила шею весной.
25: Капсикам.
24: Плечо поднывает у сына порой.
25: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
24: Капсикам. И боль на удалении.
25: Капсикам. Моя сила в движении.
26: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
27: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
28: Да никаких.
27: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
28: Перевожу.
27: И получите шанс выиграть миллион рублей.
28: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатно.

0: бесплатные переводы.
1: Еще не перевели ЗП в ВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор — банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
3: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается? Уф!
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая! Лепота!
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2020.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон. Большой запас хода. Интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Алло, ну как там с бизнесом?
8: Что? Вы кому звоните?
7: Твоему бизнесу звоню.
8: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня будет переменная облачность, северо-западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
3: Почему сразу сам топай?
4: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
2: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 Юсидон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Реклама.
7: В эфире новости.
8: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
9: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
2: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
11: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 10 утра.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Доброе утро. Иран пригрозил полностью перекрыть Ормузский пролив. Тегеран пойдет на это в ответ на санкции США, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Мохсен Ризаи. По его словам, они также пересмотрели стратегию в отношении американских кораблей и военных баз, передают Вести. В МИД Ирана ранее заявляли, что страна считает такие меры возможным способом защиты своих интересов на фоне американских ограничений. Российский рынок акций начал день ростом. На старте торгов индекс Мосбиржи вырос почти на 0,5% и превысил 2270 пунктов. Сильнее всего подорожали акции «Лукойла» на 1,5%, а также бумаги «Алроса» и «Аэрофлота». В минусе «Русала», «ВК», «Татнефти», «Фосагра» и «Яндекса». Рост рынка эксперты связывают с возобновлением переговоров по Украине и подорожанием нефти на фоне обострения ситуации между США и Ираном. Ноябрьский фьючерс на марку Brent торгуется в районе $97.5 за баррель. Донская публичная библиотека временно закрыта для посещения. О дате возобновления обслуживания читатели уведомят дополнительно. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, здание получило повреждения в результате атаки БПЛА, нарушено остекление и облицовка. АО «Ростов-Водоканал» сообщило о временном ограничении подачи воды в сети холодного водоснабжения в нескольких районах Ростова-на-Дону из-за ремонта водопроводной насосной станции. Обновление коммунальной инфраструктуры позволит повысить надежность системы водоснабжения города, пояснили в департаменте ЖКХ и энергетики. Помимо этого, дорожные службы смогут провести работы по завершению реконструкции улицы Вавилова. В районе улицы Орбитальной место старого водовода, который проходит под дорогой, проложили новый. На 8 сентября запланированы работы по его подключению к городской системе водоснабжения. Курильщики чаще страдают от одиночества. К такому выводу пришли ученые из Имперского колледжа Лондона. Результаты представили на Конгрессе Европейского респираторного общества в Барселоне. Участников спрашивали, как часто им не хватает общения, чувствуют ли они себя покинутыми или изолированными от окружающих. Через 2 года опрос провели повторно. Курившие участники изначально чувствовали себя более одинокими, чем те, кто на тот момент не курил. За 2 года уровень одиночество у них также вырос сильнее. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России на вторник, курс доллара составляет 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. В эти минуты в Ростове плюс 16 и облачно, по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы ООО «Автопарк».
3: Выбираете новый автомобиль? Начните с «Сокол Моторс». В сентябре JQ J6 от 1 899 тысяч рублей. Стильный дизайн, камера 540 градусов, 19 ассистентов безопасности и технологии для уверенного движения не только по асфальту. В «Сокол Моторс» автомобили в наличии, выгодные условия покупки и доп. Оборудование в подарок на 100 тысяч рублей только в сентябре. Оксай. Оксайский проспект, 13. Реклама ООО «Автопарк». ИНН 616-710-6118. Предложение носит информационный характер. Не является публичной офертой.
0: Радио

0: Пробки на радио Монте-Карло.
1: На 3 балла оценивает дорожную ситуацию к этой минуте Яндекс.Карты в Ростове-на-Дону. На улицах города местами затруднения. На Ворошиловском проспекте скорость потока составляет 7 км в час. От улицы Седова до Красноармейской улицы задержитесь на 10 минут. Столько же времени потратите на Лесопарковой от Майкопского переулка до Мадаяна. На проспекте Соколова от Лермонтовской до Станиславского. И на Большой Садовой от Буденновского проспекта до Ворошиловского. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
6: Реклама.
7: В эфире новости.
8: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
9: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: «Ферон» приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес-эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов 6+.
12: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В «Максидоме» пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
13: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
14: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о туризме. Турция постепенно перестает быть бюджетным направлением для отдыха. Как сообщает РИА Новости, туристический бизнес страны сталкивается с резким ростом расходов, что отражается на стоимости поездок. По данным Института статистики Турции, во втором квартале средние траты туриста за одну ночь выросли до $113. Это около 10 тысяч рублей. При этом поток туристов за этот же период сократился на 5%, а доходы отрасли снизились более чем на 2,5%. Эксперты считают, что Турции теперь придется конкурировать не столько с низкими ценами, сколько с качеством сервиса. Проживание в российских гостиницах этим летом в среднем обходилось примерно в 10 тысяч рублей за сутки. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Российский союз туриндустрии, заметнее всего подешевели отели категории 4-5 звезд на 2,5%, примерно до 13 тысяч рублей. В Москве цены снизились на 7,5%, в Калининграде на 7%, в Санкт-Петербурге чуть больше, чем на 3%. При этом число бронирований по России за летний сезон сократилось примерно на 6%.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. В начале своей профессиональной творческой карьеры Луи Армстронг женился на известной джазовой пианистке Лилиан Хардин, с которой играл в креольском джазовом оркестре Кинга Оливера. Именно она стала первым негласным менеджером исполнителя и уговорила Армстронга собрать собственную группу Hot Five, ставшую настоящей легендой джаза.
0: Луи Армстронг. Hello, Dolly.

0: на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня будет переменная облачность, северо-западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса.
2: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина! Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
6: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
7: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 11 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
4: Окошкина.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. Каждый пятый россиянин считает себя ленивым. Как пишет российская газета со ссылкой на аналитиков, при этом 73% наоборот называют себя трудолюбивыми. За 5 лет эти показатели практически не изменились. Почти треть россиян признаются, что часто откладывают дела на потом. А около половины опрошенных иногда ленятся заниматься домашними обязанностями – уборкой, готовкой, ремонтом или делами на даче. Чаще всего собственную лень россияне объясняют прокрастинацией и желанием избегать лишних усилий. При этом среди молодых людей доля тех, кто считает себя ленивым, заметно выше, чем среди старшего поколения. Женщины в России ищут работу дольше мужчин. По данным Росстата, в июле россиянки в среднем тратили на поиск 5,5 месяцев, а мужчины – около 4,5. Согласно статистике, в июле среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин составила 56%. Таким образом, безработица среди россиянок также оказалась выше на 2,5% против 2% у мужчин. В Росстате добавили, что в целом уровень безработицы в России составил 2,3% и остается около исторического минимума.

0: Реклама.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: приготовил, бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». ОГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 000 рублей за 3 рекомендации.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Мы в «Альфа-банке» поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения. Создавать инновации в переработке нефти. Прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
7: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Кэш можем.
10: Беспроцентный лимит на все. Можем?
9: Кэш можем.
10: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
9: Кэш можем.
10: И кэшбэк 5% можем?
9: Кэш можем.
10: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
9: кэш,
10: так.
9: Кэш можем.
10: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
12: ООО А7-агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ФСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
13: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
14: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платить частями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
15: Вы слушаете радио.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Фрэнк Синатра. Музыка к песне «Strangers in the Night» была написана хорватским композитором и певцом Иво Робичем для музыкального фестиваля, проходившего в Санкт-Петербурге. Позже свой доработанный вариант создал Берт Камфорд. Именно его версия «Strangers in the Night» в 1966 году была записана великим Фрэнком Синатрой.
0: Фрэнк Синатра. «Strangers in the Night».

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня будет переменная облачность, северо-западный ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Телефон рекламной службы 333 21 66.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Сейчас самое время получить поддержку для своего дела. Проще не бывает. Достаточно оставить заявку в центре «Мой бизнес». Самое сложное – это выбрать одно из направлений. Напечатать бесплатно визитки, изготовить мерч, рекламу на радио или оцифровать бизнес-процессы. А может быть, подключить честный знак или сертифицировать товар. 4000 предпринимателей Ростова и области уже воспользовались такой возможностью. Присоединяйтесь и вы. Программа реализуется при содействии правительства и Минэкономразвития региона. 8 804 333 32 31.
8: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о животных. На мексиканском острове Косумель карликовые еноты научились самостоятельно делать мечи из бумаги и песка, ну а затем начали обучать этому сородичей. Это заметила исследовательница университета Майами в Огайо Несси О'Нил. Она занимается изучением влияния туризма на карликовых енотов. Однажды ученая сняла на видео, как молодой енот достал бумагу из мусорного бака, окунул ее в миску с водой, ну а затем обвалял в песке, сформировав шар. Следующие несколько дней О'Нил наблюдала, как еноты продолжают делать такие мячи и устраивают с ними игры, похожие на футбольные матчи. К играм присоединились и другие еноты. Исследовательница также заметила, что молодые особи учились делать игрушки друг у друга. Они даже пытались научить этому свою мать, однако у нее не вышло повторить их действия. Другая исследовательница из университета Майами Мишель Шедловски отметила, что ученые часто наблюдали игры у шимпанзе, тигров и других животных. При этом случае когда животные специально изготавливали игрушки, встречаются значительно реже. Теперь исследователи планируют выяснить, будут ли еноты передавать этот навык следующим поколениям. Карликовые еноты обитают только на острове Косумель и находятся на грани исчезновения. В природе их осталось менее 200 особей.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Виктор Борге.
2: Казалось бы, где классическая музыка и где стендап? Один мир требует дисциплины и уважения к традиции, другой — мгновенной реакции, самоиронии и импровизации. Но история показала, что эти два начала могут сосуществовать в одном человеке, если этот человек — Виктор Борге. Он сумел соединить строгость концертного зала и легкость юмористического шоу, сделав искусство одновременно утонченным и доступным. Борге Розенбаум, будущий Виктор Борге, родился в 1909 году в Копенгагене в семье музыкантов. Его отец был альтистом в датском королевском оркестре, а мать — пианисткой. И сын с ранних лет перенял их любовь к музыке. Уже в 2 года он уверенно сидел за фортепиано, а в 8 дал свой первый сольный концерт. Позже получил стипендию в датской королевской консерватории и учился у лучших педагогов. С самого начала все указывало на то, что его ждет судьба серьезного музыканта. Однако у Борге было чувство юмора, которое настойчиво требовало выхода. Постепенно он стал добавлять в свои концерты шутки. Сначала застенчиво, потом между пьесами, потом все смелее. Однажды публика засмеялась так громко, что Борге понял — юмор тоже может быть искусством. Так родился его уникальный жанр — музыкальный стендап, где Шопен соседствовал с импровизацией, а каждая фраза сопровождалась мягкой иронией. В конце 1930-х Борге стал все чаще включать в свои выступления сатиру — мягкую, но меткую. Но вскоре на континенте стало слишком тесно для свободного слова. И в 1940 году Борге окольными путями прибыл в США. Без денег, без знания языка, но с неизменным чувством юмора и талантом. Освоив по кинофильмам английский, Борге перевел свои номера и вскоре начал выступать на радио. В те же времена появился и псевдоним Виктор Борге, ставший символом новой жизни. Уже через год он появился в передаче «Бинго Кросби», получил премию «Лучший исполнитель на радио», а вскоре вел собственное шоу на NBC. Америка его обожала. Ведь он давал публике редкое ощущение радости, в которой музыка и смех становились двумя сторонами одной медали. Борге не просто шутил над музыкой. Он показывал, что и Бетховен, и Моцарт, и сам артист — живые, человечные. Он мог сыграть концерт, притворившись, что не знает, где та или иная клавиша, или устроить пародию на дирижера, не нарушив при этом ни одной ноты. Его называли «клоуном с клавишами» и самым музыкальным комиком 20 века. Прожив долгую жизнь, Виктор Борге до последнего выходил на сцену. Его искусство осталось примером того, как юмор может возвышать, а классика — не только дисциплинировать, но и дарить улыбку.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк. Оцени.

0: Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
3: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту привилегия 25%. «Рандеву» мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. «Рандеву», город Москва, УГРН 114-774-652-74-44.
4: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту привилегии 25%. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. Городово, город Москва, Угорен, 114-774-652-74-44.
5: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Куда срочно перенести рабочие чаты?
8: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать, чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
9: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
10: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.

0: вкусвилл приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
7: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-09. Город Москва 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
3: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Завтра синоптики обещают малооблачно и плюс 23.
2: Реклама. Вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 542.
4: Окошкина.
5: А у нас большой матрас.
6: А у вас?
7: А у нас большой комод. Вот.
8: А у нас кровать и кресло, кухня, гардероб совместно, стол и стулья, два дивана, пуф, софа, все идеально.
9: Как мы рады!
10: Как я рад!
11: А помог нам Мебельград!
12: Мебельград, Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
13: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116, 18+.
14: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове час дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Service Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Service Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS Service починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
4: Окошкина!
5: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
6: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Триллер «Вышка 2» не слишком убедительно стартовал в американском прокате. За первый уикенд он собрал около 2,5 миллионов долларов в 1700 кинотеатрах. Это чуть ниже результатов первой части, которая в 2022 году дебютировала. Как передает Box Office Mojo, сиквел занял 12 место в прокате США. Оригинальный фильм, снятый при бюджете всего в 3 миллиона долларов, завершил прокат 7,5 миллионами долларов в США и 18 миллионами по всему миру. Бюджет сиквела не раскрывается. «Вышка 2» оказалась в тени лидера проката «Человек-паук. Новый день» и других успешных релизов. По сюжету сиквела Джакс и ее новая подруга Люс отправляются в Таиланд, чтобы почтить память погибшей сестры Джакс. Внезапный камнепад заставляет девушек застрять на тропе на высоте почти километра. Им приходится бороться за выживание в экстремальных условиях. Режиссерами выступили братья Майкл и Питер Спириги. Оригинальный постановщик Скотт Манн остался в проекте в качестве соавтора сценария. В финале намекнули на сюжет уже утвержденного триквела, который снимет Манн. Также готовится российский ремейк. В России «Вышка 2» выйдет 24 сентября. В сети появился дебютный тизер документальной ленты «Маск» четырехчасового портрета предпринимателя и триллионера Илона Маска. По заявлению создателей, картина является исчерпывающим и беспристрастным исследованием жизни и карьеры Маска. Сам бизнесмен заранее предположил, что проект будет заказным. Режиссером выступил лауреат «Оскара» Алекс Гибни. Мировая премьера «Маска» пройдет на Венецианском кинофестивале вне конкурса, ну а в зарубежный прокат фильм выйдет 16 октября. We'll be right back.

слушаете Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: включен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
2: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер Gland J6 от 15

0: номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин – удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
1: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Ив Монтан.
1: В самом начале своей музыкальной карьеры Ив Монтан был протеже знаменитой певицы Эдит Пиаф. Исполнительница обратила внимание на выступление Ива в Париже в

0: 1944 году и стала его наставницей и любовницей. Пиаф написала для Ивы тексты хитов «Ее глаза» и «Почему я так люблю». Кроме того, Ив исполнил одну из самых известных песен Пиаф «La vie en rose».
1: Ив Монтан. «La vie en rose».

0: Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
8: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
9: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву» – мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru.
10: «Рандеву», город Москва, УГРН 114-774-652-74-44.
11: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% в бонусами Сбербизнес спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия.
14: Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник.
13: А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Завтра синоптики обещают малооблачно и плюс 23.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
4: Реклама. Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 2 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Высоторимстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высоторимстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высоторимстрой».
4: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о людях. Трое мужчин из Сакраменто захотели добраться до вершины горы Шаста в штате Калифорния. Туристы доверили составление маршрута и помощнику. Высота горы Шаста более 4 километров. Ее вершина привлекает внимание многих спортсменов, и обычно они без проблем совершают восхождение, если соблюдают несколько четких правил. Например, начинают спуск в районе полудня, чтобы не оставаться на склоне горы после наступления темноты. Молодые люди решили доверить свою судьбу и алгоритм. Ну и, судя по всему, не консультировались у опытных альпинистов. Искусственный интеллект сгенерировал маршрут 8-часового восхождения, и трио выбрало день для похода. Оказалось, искусственный интеллект обманул туристов. Они полагались на его расчеты и начали путь гораздо позднее, чем требует правила безопасности. Как итог, восхождение растянулось на несколько дней, и мужчины быстро израсходовали запас еды и воды. И помощник неверно рассчитал ресурсы. Спускаясь уже в темноте, группа сбивалась с маршрута и оказалась в незнакомом месте. Вскоре изможденных туристов нашли рейнджеры и добровольцы поисково-спасательной службы местного округа. К счастью, все трое остались живы. История Шасты не первый подобный случай. Ранее нечто похожее произошло с туристами из Канады, которые из-за советов ИИ отправились в снежные места в обычных кроссовках. По мнению экспертов, люди, особенно неопытные путешественники, зря доверяют языковым моделям такие сложные задачи, как планирование похода. В лучшем случае ошибки могут испортить туристам выходные, ну а в худшем – стоить им жизни.

0: Реклама.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели за ПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
6: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк 0+.
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
9: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
10: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Озон Селект и на

0: и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
2: кэш,
3: так.
2: Кэш можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву» – мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. ООО «Рандеву», город Москва, Бугарин, 114-774-652-74-44.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
6: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
7: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Завтра синоптики обещают малооблачно и плюс 23.
2: Реклама.
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 542.
5: Окошкина. Всесезонный глэмпинг 3 воды. Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг 3 воды.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-75-20. Город Москва.
2: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
3: Окошкина.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. Исследование показало, люди, которым не хватает романтики в жизни, сильнее привязываются к героям фильмов. Психолог Николь Либерс провела работу в два этапа. Сначала почти 100 посетителей немецкого кинотеатра приняли участие в эксперименте, а потом ученая организовала онлайн-опрос. В нем поучаствовали 358 человек, среди которых были как одинокие люди, так и те, кто состоит в отношениях. Участникам показывали один из трех фильмов – «Чудо-женщина», «Спасатели Малибу» или «Пятый». Часть трансформеров. Сразу после сеанса зрители заполняли на смартфоне анкету, рассказывали о своих чувствах к главным героям. Респонденты онлайн-опроса вспоминали недавно просмотренный фильм и описывали эмоции по отношению к персонажу, который показался им особенно привлекательным. Результаты показали, что сильнее к киногероям привязывались те, кто был не слишком доволен своими романтическими отношениями. При этом само по себе одиночество не стало определяющим фактором. Ключевым оказалась именно низкая удовлетворенность реальной личной жизнью. Еще одна деталь – эмоциональная близость к персонажу оказалась значимее физического влечения к нему. При этом психолог подчеркивает, что выводы сделаны на основе самоотчетов участников, а значит, часть людей могла не до конца откровенно рассказать о своих чувствах. Например, им было неловко признавать, что герои фильма вызывают у них не меньше эмоций, чем реальный близкий человек.

0: «Улицы мира» на радио Монте-Карло.
1: Бруклинский мост. Пожалуй, в мире не так много настолько узнаваемых объектов, как Бруклинский мост в Нью-Йорке. Он давно уже стал не просто переправой, а одним из главных символов города и всей Америки. Это старейший мост США. Он перекинут через пролив Ист-Ривер и соединяет два района Нью-Йорка, Бруклин и Манхэттен. Его строительство стало настоящим инженерным вызовом своего времени и заняло 13 лет. Работы начались в 1869 году и завершились в 1883. Проект возглавлял инженер Джон Рёблинг, первым предложивший использовать в подобных конструкциях вместо чугуна сталь. Для 19 века это было смелое и во многом рискованное решение. Чтобы развеять сомнения скептиков, в день открытия моста 24 мая 1883 года по нему прошли представители городских властей Нью-Йорка в сопровождении слонов. Так наглядно доказали – мост абсолютно надежен. Изначально Бруклинский мост задумывался как самый большой подвесной мост в мире. При проектировании пришлось учитывать важную особенность Ист-Ривер. По проливу активно ходили корабли, и новая переправа не должна была мешать судоходству. Именно поэтому у моста появились узнаваемые каменные башни высотой около 80 метров. Они приняли на себя основную нагрузку и сделали мост визуально величественным. Конструкция моста скрывает немало любопытных деталей. Внутри предусмотрены проходы и технические отсеки, а в прошлом здесь даже существовали винные погреба. Под главным входом на мост сохранилось бомбоубежище, построенное во времена противостояния США и СССР. Вот уже около полутора веков Бруклинский мост исправно выполняет свою функцию. Он разделен на три зоны, две предназначены для автомобильного движения, а центральная для пешеходов и велосипедистов. Эта дорожка приподнята над проезжей частью и не случайно. Таким образом, Джон Рёблинг хотел подчеркнуть символическое превосходство человека над машиной. В 1964 году Бруклинский мост был включен в список национальных исторических достопримечательностей США. И сегодня это не просто путь с одного берега на другой, а живая часть истории Нью-Йорка.
0: Улицы мира.
2: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстро. Одобрение.
5: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру.
7: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
10: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
13: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
14: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
15: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: Вы слушаете радио «Монте-Карло».
17: «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Кэш можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
4: кэш,
5: так.
4: Кэш можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. «Рандеву», город Москва, УГРН 114-774-652-74-44.
12: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия.
13: Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине.
12: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
14: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: года на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Завтра синоптики обещают малооблачно и плюс 23.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Телефон рекламной службы 333 21 66.

Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 4 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
3: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Всесезонный глэмпинг. Три воды. Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг. Три воды.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: Во время концертов Элвис иногда развлекался тем, что прямо по ходу выступления менял в песнях слова на какие-нибудь забавные фразы. На шоу 69-го года в Вегасе, исполняя композицию «Are you lonesome tonight?», вместо того, чтобы спеть «Do you gaze at your doorstep and picture me there?» «Ты смотришь на свою дверь и представляешь там меня?», маэстро выдал «Do you gaze at your bald head and wish you had hair?» «Ты смотришь на свою лысину и представляешь там волосы?» Секунды позже Пресли увидел в зале абсолютно лысого мужчину. Певец не удержался и залился смехом, чем очень порадовал аудиторию. Почти 15 лет спустя версия «Are You Lonesome Tonight» со смехом Элвиса была издана синглом в Великобритании.
0: Элвис Пресли. «Are You Lonesome Tonight»

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о здоровье. Привычка ложиться спать после полуночи не ведет к проблемам со здоровьем, считает врач-сомнолог Роман Бузунов. Специалист объяснил, что организм может подстроиться практически под любой режим сна, если он остается постоянным. Врач привел в пример космонавтов, которые живут по строгому расписанию, и их циркадные ритмы ориентированы на искусственное освещение, поскольку на орбите нет привычной смены дня и ночи. Прекрасно можно ложиться в 2 часа ночи, и гормоны подстроятся под этот режим, заявил врач. При этом постоянные попытки изменить привычное время отхода ко сну могут, наоборот, привести к проблемам с засыпанием. В качестве примера сомнолог привел историю пациента, который обычно ложился в 2 часа ночи и вставал в 10 утра. Но после попыток начать засыпать в 23:00 столкнулся с тревогой перед сном. По словам врача, важнее соблюдать регулярный график, спать в темноте и бодрствовать при достаточном освещении. Употребление молочных продуктов и десертов перед сном может вызвать бессонницу и ночные кошмары, сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование. Оно также выявило связь между непереносимостью лактозы и ночными кошмарами. У лиц с лактазной недостаточностью значительно чаще отмечалось ухудшение качества сна вне зависимости от вида перекуса. Также подчеркивается, что 20% участников эксперимента смогли наладить сон благодаря употреблению на ночь фруктов, травяного чая и овощей.

0: Реклама.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
3: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву» – мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН 114-774-652-74-44.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на sberbank.ru». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
11: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежный. Двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Бизнес – это про выгоду. А Сбер Бизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
15: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Завтра синоптики обещают малооблачно и плюс 23.
2: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк, смени кровать. В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
5: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
6: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Добрый вечер. Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к компромиссам с Россией. Речь идет о сфере энергетики и поставках продовольствия. По словам главы киевского режима, страна готова искать взаимоприемлемые решения в этих областях. Он подчеркнул, что упомянутые темы болезненны не только для Украины и России, но и для всего мира. Зеленский отметил вопрос экспорта зерна, заявив, что он имеет критическое значение для многих государств Азии и Африки, в частности для Индии, Египта и Саудовской Аравии. Телефон доверия для школьников начнет работать в России с 11 сентября. Как пишет Rush Today, об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. В ходе второго Всероссийского съезда родительских комитетов он отметил, что на линию можно будет обратиться по любым вопросам, в том числе рассказать о проблемах в конкретной школе. В Ростове-на-Дону в рамках концессии установили 76 остановочных комплексов. Еще 46 павильонов должны завершить до 15 сентября. Ведется остекление, монтаж и подключение оборудования, рассказал глава города Александр Скрябин. Параллельно, по словам главы Ростова, замену остановок выполняет по городской программе. К этому моменту в Первомайском районе установлено 13 павильонов, в Железнодорожном 11, в Октябрьском районе до 15 сентября планируют установить 12 павильонов. Перинатальный центр Ростовской области занял второе место в общероссийском рейтинге, который составила Межрегиональная ассоциация репродуктивной медицины. Итоги подвели на научно-практическом семинаре в Сочи, где собрались специалисты со всей страны. Об этом сообщает сайт правительства Ростовской области. Эксперты оценивали организацию медицинской помощи, внедрение передовых технологий и систему управления персоналом. Донской центр уступил только перинатальному центру в Барнауле и опередил московскую клинику в Коммунарке. Уже через две недели в России наступит астрономическая осень. Как рассказали в московском планетарии, это произойдет 23 сентября, в день осеннего равноденствия. В этот момент продолжительность дня и ночи практически сравняется. После этого в северном полушарии световой день начнет постепенно сокращаться, а ночи станут длиннее. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на вторник курс доллара составляет 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. В Ростове сейчас плюс 21 и облачно, по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы ООО «Автопарк».
3: Амода C5 – автомобиль, который выглядит эффектно, едет динамично и умеет больше. 150 лошадиных сил. Двигатель 1.5 турбо, разгон до 100 за 9 секунд. Премиальная акустика и современные системы безопасности. А в сентябре купить Амода C5 в Sokol Motors возможно от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Все выгоды в Sokol Motors. Аксай. Аксайский проспект 13.
4: Реклама ООО «Автопарк» 916-716-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Вечерний трафик в Ростове-на-Дону Яндекс.Карты оценивает на 5 баллов. Движение на улицах города плотное. Самые загруженные участки – проспект Соколова от Лермонтовской до Станиславского и Зоологическая, Змеевский проезд от Дальнего переулка до моста через железную дорогу. В обоих случаях вы простоите около 20 минут. На 10 минут задержитесь на Вятской от Щербакова до 50-летия Россельмаша и на Большой Садовой от переулка Семашко до проспекта Чехова. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл». Хавейл Триам Моторс. Проспект Театральный, 60Е.
6: Реклама.
7: В эфире новости.
8: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
9: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: «Высотаремстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаремстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаремстрой».
12: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
14: Окошкина!
15: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
16: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Вышел дублированный трейлер нового сериала «Убить Джеки». Криминальная драма с Кэтрин Зета-Джонс в главной роли выйдет в октябре. По сюжету контрабандистка Джеки Прайс живет роскошной жизнью, продавая поддельное искусство. Внезапно женщину начинает преследовать группировка наемников «Семь демонов», и Джеки приходится сделать все, чтобы выжить и защитить своих близких. В проекте также снимались Дэниел Инкс и Рон Перлман. За основу шоу взят роман «Цена, которую ты платишь» Ника Харкауэя, выпущенного под псевдонимом Эйден Труэн. Зета Джонс также спродюсировала сериал. Первый сезон будет насчитывать 8 серий. Оскароносный режиссер Дэнни Бойл подтвердил факт использования искусственного интеллекта в процессе монтажа своего нового фильма «Байопика Чернила». В интервью Бойл рассказал, что суммарно сгенерированных кадров вышло на 30 секунд. Речь идет про анимированные изображения премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и гангстеров-близнецов Крей. И также был использован в сцене с мышами, бегущими по редакции газеты «The Sun». По мнению Бойла, это хорошо для настоящих животных. Он также подчеркнул, что при корректном использовании искусственный интеллект может оказаться полезным для режиссеров. Чернила рассказывает о создании таблоида The Sun и его основателях, магнате Руперте Мердоке и редакторе Ларри Лэмбе. Фильм открывал Венецианский кинофестиваль в этом году и получил позитивные отзывы критиков: 83% на Rotten Tomatoes и 79 баллов из 100 на Metacritic.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: Круглик. Пирог со смешным названием «Круглик» на самом деле вполне серьезное блюдо. Это традиционный казачий пирог, большой и круглый, который подают на праздники. Начинка у круглика чаще всего из мяса, овощей и зелени, хотя бывают и сладкие варианты, например, с яблоками или вареньем. Казачий круглик известен со времен Ивана Грозного. Блюдо появилось практически одновременно с самим казачеством. Название он получил благодаря своей форме, а готовили его, как правило, к возвращению казаков из походов. Раньше пирог пекли с начинкой из мяса цыплят, а в зажиточных семьях – из перепелок. В мясную начинку обязательно добавляли бульон, чтобы сделать ее сочнее. А вот на свадьбы чаще готовили сладкий круглик с сушеными яблоками, сухофруктами и вареньем, посыпая его сахарной пудрой. Праздничные пироги нередко украшали узорами из теста. Современный круглик, впрочем, своих предшественников напоминает в первую очередь формой. Перепелок сегодня почти не используют, курятину часто заменяют свининой или говядиной, а вместо печи – привычная духовка. Однако сама идея сытного, щедрого пирога остается неизменной. Свежий, только что испеченный круглик отлично утоляет голод, а подают его обычно с чаем, морсом или компотом. Казачий круглик упоминается и в художественной литературе. Например, в романе Андрея Губина «Молоко волчицы» описывается трапеза с кругликом из перепелок. А в книге Александра Щипкова «Соборный двор» фигурирует даже священная книга круглика, где в ироничной форме излагаются представления об атлантическом происхождении казачества и устройстве мира. Казачий круглик всегда символизировал гостеприимство, щедрость хозяев и благополучие семьи. И это, помимо того, что он просто очень вкусный.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
2: Монте-Карло. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту «Джуниор» и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Распакупер, это супер. Распакупер-купер.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
10: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
11: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Кэш можем.
13: Беспроцентный лимит на все. Можем?
12: Кэш можем.
13: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
12: Кэш можем.
13: И кэшбэк 5% можем?
12: Кэш можем.
13: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
14: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
16: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания.

0: оказания необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.ru.
5: Файлы, разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
6: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
7: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
9: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
10: Да никаких.
9: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
10: Перевожу.
9: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
10: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
9: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
11: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
12: Радио «Монстр».

0: года на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Завтра синоптики обещают малооблачно и плюс 23.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭФЗ.
5: Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
10: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
11: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 6 часов вечера.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Добрый вечер. Условия заключения мира для Украины в дальнейшем могут стать хуже. Как пишет Russia Today, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В ходе общения с журналистами он указал, что этого можно и нужно ожидать. Ранее Песков заявил, что позиция Москвы по условиям урегулирования, озвученная российским лидером Владимиром Путиным 2 года назад в МИД, остается незыблемой. Правительство поручило подготовить новые меры по регулированию цен на топливо. Минэнерго и ФАС должны проработать соглашение с малыми нефтеперерабатывающими заводами и независимыми АЗС. Об этом сообщили в Кабмине по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Одновременно власти намерены усилить контроль за необоснованным ростом цен. ФАС уже возбудил 51 дело и выдало 81 предупреждение по нарушениям. Кроме того, ведомствам поручили заранее оценивать возможные изменения спроса и предложения, при необходимости определять объемы импорта и обеспечивать дополнительные поставки на внутренний рынок. В России предлагают упростить установку электрозарядных станций на парковках многоквартирных домов, приравнять их к базовым коммунальным услугам. Инициатива была озвучена участниками рынка в аналитическом центре при правительстве России. Она позволит монтировать необходимое оборудование без получения согласия всех собственников жилья. Разработка упрощенного порядка обусловлена быстрым ростом парка электромобилей и гибридов в стране, требующим оперативного расширения зарядной инфраструктуры, пишут «Известия». Жители Ростовской области теперь могут покупать билеты на электрички через мессенджер Max. Сервис охватывает маршруты в 55 субъектах России. Об этом сообщает сайт правительства Ростовской области. Чат-бот позволяет посмотреть актуальное расписание, купить разовый билет без указания мест до 5 в одном заказе, оформить провоз багажа, животных и велосипедов, а также просматривать историю заказов. В Сочи в этом году удалось вырастить папайю, уже собрано около 70 килограммов урожая. Как рассказали РИА Новости, в фермерском хозяйстве под названием 100 гектар речь идет о низкорослых сортах папайи, голландской и тайской, которые удобно выращивать в теплицах. В этом году в Сочи также удалось в парнике впервые вырастить бананы. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на вторник курс доллара составляет 86 рублей 19 копеек. Евро 100 рублей 17 копеек. Сейчас в Ростове плюс 21 и облачно, по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы ООО «Автопарк».
3: Выбираете новый автомобиль? Начните с «Сокол Моторс». В сентябре «Джейкуб J6» от 1 899 тысяч рублей. Стильный дизайн, камера 540 градусов, 19 ассистентов безопасности и технологии для уверенного движения не только по асфальту. В «Сокол Моторс» автомобили в наличии, выгодные условия покупки и доп. Оборудование в подарок на 100 тысяч рублей только в сентябре. Оксай. Оксайский проспект, 13. Реклама ООО «Автопарк». ИНН-616-710-6118. Предложение носит информационный характер. Не является публичной офертой.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: О шестибалльных заторах сообщает Яндекс.Карты. К этой минуте в Ростове-на-Дону движение на улицах города затруднено. Труднее всего сейчас проехать по Зоологической от ОТЗС до Тамбовской улицы. Здесь вы потеряете около получаса. 25 минут простоите на проспекте Соколова от Лермонтовской до улицы Станиславского. 20 минут задержитесь на проспекте Чехова от Красноармейской до улицы Станиславского. И 15 минут потеряете на Тюкучевском мосту, Парковой улице от улицы Муравьева до остановки Кислородный переулок. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
6: Реклама.
7: В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
8: Ферон приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес, эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов 6+.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Сейчас самое время получить поддержку для своего дела. Проще не бывает. Достаточно оставить заявку в центре «Мой бизнес». Самое сложное – это выбрать одно из направлений. Напечатать бесплатно визитки, изготовить мерч, рекламу на радио или оцифровать бизнес-процессы. А может быть, подключить честный знак или сертифицировать товар. 4000 предпринимателей Ростова и области уже воспользовались такой возможностью. Присоединяйтесь и вы. Программа реализуется при содействии правительства и Минэкономразвития региона. 8-804-333-32-31.
11: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
13: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о здоровье. Диетолог Валеска Нишида предупредила, что некоторые пищевые привычки могут привести к чрезмерной усталости. Первой вредной привычкой она назвала частый пропуск приемов пищи. Из-за этого у человека может снизиться уровень энергии и возникнуть трудности с концентрацией внимания. Второй привычкой является чрезмерное употребление сахара, которое обеспечивает быстрый прилив бодрости, перерастающий в резкий спад, предупредила доктор. Третья привычка – недостаточное разнообразие питания, продолжила она. Постоянное употребление одних и тех же продуктов, по ее словам, может привести к дефициту питательных веществ. К другим провокаторам сильного упадка сил она отнесла недостаточное потребление воды, наличие в рационе большого количества ультрапереработанных продуктов и обильные приемы пищи с высоким содержанием жира. Оказывается, резкий и громкий сигнал будильника может стать для организма человека дополнительным стрессом, поэтому его выбирать не стоит. Об этом заявил врач-невролог Артем Барышев. Он напомнил, что во время сна мозг продолжает реагировать на внешние раздражители, поэтому громкий звук может спровоцировать стресс. Универсальной мелодии для здорового будильника нет, при этом большинству комфортнее просыпаться не от резкого сигнала, а от постепенно нарастающего мягкого звука. Важна не столько конкретная мелодия, сколько то, насколько неприятная и неожиданная она оказывается для самого человека. В случае появления тревоги, головной боли или раздражительности врач посоветовал уменьшить звук будильника или подобрать более спокойную мелодию с нарастающей громкостью. Кроме того, будильник лучше ставить на одно и то же время.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Бронислава Нижинская. Фамилия Нижинский прежде всего ассоциируется с Вацлавом, гениальным танцовщиком и легендой русских сезонов. Однако в этой семье была еще одна выдающаяся фигура – его младшая сестра Бронислава Нижинская. Долгое время она оставалась в тени брата, хотя именно ей суждено было стать одним из реформаторов хореографии 20 века. Бронислава родилась в Минске в семье артистов балета. В 1902 году она поступила в Императорское театральное училище в Петербурге, где уже учился Вацлав. Для классической балерины ее внешность считалась не вполне канонической. Зато Нижинская брала другим – невероятным трудолюбием, пластичностью, силой и выразительностью. Она не просто танцевала, она словно исследовала, на что вообще способно тело в движении. После училища ее приняли в Мариинский театр. Но в 1911 году, когда Вацлава Нижинского со скандалом уволили из-за неприличного костюма в Жизели, Бронислава без колебаний ушла вслед за братом. Затем были русские сезоны Сергея Дягилева в Париже, Киев, преподавание и собственная школа движений. Именно там Нижинская начала формулировать свой взгляд на балет. Классическую школу нельзя разрушать, но она должна развиваться, впитывая новые идеи, ритмы и формы. Среди ее учеников был Серж Лефарь, будущий премьер Дягилевской труппы и руководитель балета Парижской оперы. В 1921 году Нижинская эмигрировала и вернулась к Дягилеву уже как хореограф. В его легендарной труппе она стала первой и единственной женщиной-балетмейстером. Для русских сезонов она поставила «Свадебку» на музыку Игоря Стравинского. Этот балет создал ей репутацию реформатора. В этой работе не было привычной балетной легкости ради красоты. Движение стало жестким, ритмичным и почти архитектурным. Нижинская умела слышать время. В ее «Голубом экспрессе» сошлись главные имена эпохи. Жан Кокто, Дариус Мийо, Пабло Пикассо и Коко Шанель. Балет превращался у нее не просто в спектакль, а в современное высказывание о моде, обществе, скорости жизни и новых людях 1920-х. Позже она работала в Парижской опере, Буэнос-Айресе, в труппе Иды Рубинштейн, создала собственную балетную компанию, а в 1938 году переехала в США, где открыла школу и продолжила преподавать. Как педагог, Нижинская дала старт карьере целой плеяды артистов Европы и Америки. В 1960-е годы ее балеты начали возвращаться на сцену. Хореограф Фредерик Аштон пригласил Нижинскую в Лондон восстанавливать ее постановки для королевского балета. Благодаря этому ее наследие не растворилось в истории. Бронислава Нижинская прожила жизнь художника, который не ломал традицию, а заставлял ее двигаться дальше. И если Вацлав Нижинский стал символом гениального танцовщика, то Бронислава осталась в истории как человек, расширивший сам язык балета.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
2: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Завтра синоптики обещают малооблачно и плюс 23.
2: Реклама. В эфире
3: новости.
4: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
5: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ПОО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофиты. Брак на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
10: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
11: Окошкина.
12: Ваш новогодний корпоратив. Там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
13: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
14: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
2: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: радио Монте-Карло.
1: Don't worry. Be happy.
2: Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 7 часов вечера.
3: Новости.
4: С новостями Александр Фадеев. Добрый вечер. Венгрия высылает 10 российских дипломатов, сообщил ТАСС МИД страны. Ведомство утверждает, что сотрудники дипмиссии занимались деятельностью, которая на основании Венской конвенции является недопустимой для дипломата. В венгерском МИДе при этом подчеркнули, что разрыв дипломатических отношений с Россией не подразумевается. Индекс Мосбиржи поднялся выше показателя в 2300 пунктов. Он вырос на 1.5% впервые с 12 августа. Основными драйверами стали геополитический оптимизм и дорожающая нефть из-за эскалации ближневосточного конфликта. В лидерах роста среди голубых фишек акции горнодобывающего и нефтегазового секторов. Так, бумаги Алроса прибавили в 3.5%, Сургутнефтегаза в 3.5%, на 3% подорожали акции Русагра и Лукойла, пишет Коммерсант. Цены на овощи в России могут продолжить снижаться по мере поступления нового урожая. Об этом сообщили в Минсельхозе. Сейчас уборка идет практически во всех регионах страны, а увеличение предложения обычно приводит к снижению стоимости продукции. За последний месяц картофель у производителей подешевел более чем на 12%, томаты на 10%. Цены снижаются и в магазинах. Например, картофель и капуста стали дешевле примерно на 16%, морковь почти на 13%. Темп сбора урожая пока соответствует прошлогодним. В Ростове открыт прием заявок на ремонт подземного перехода на проспекте Буденновском в районе пересечения улиц Московской и Станиславского. Данные размещены на портале госзакупок. Заказчик – дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города. Начальная стоимость контракта – 2,5 миллиона рублей. Подать заявки можно до 16 сентября. Итоги конкурса подведут 18 сентября. Матвея Сафонова номинировали на приз лучшему вратарю мира. Голкипер ПСЖ включен в список французского журнала France Football. Россиянин в прошлом году стал основным вратарем парижской команды, выиграв чемпионат Франции, Лигу чемпионов и межконтинентальный кубок. Всего на награду имени Льва Яшина претендует 10 голкиперов. Победителя объявят во время церемонии золотого мяча 26 октября в Лондоне. Мероприятие впервые пройдет не в Париже. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на вторник курс доллара составляет 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек. В эти минуты в Ростове плюс 18 и облачно, по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Автопарк».
5: Moto C5 – автомобиль, который выглядит эффектно, едет динамично и умеет больше. 150 лошадиных сил, двигатель 1.5 турбо, разгон до 100 за 9 секунд, премиальная акустика и современные системы безопасности. А в сентябре купить Moto C5 в Sokol Motors возможно от 1 899 000 рублей. Все выгоды в Sokol Motors. Аксай, Аксайский проспект 13.
6: Реклама ООО «Автопарк» N16-710-1718. Приложение носит информационный характер, не является.
2: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 5 баллов оценивает дорожную ситуацию к этой минуте Яндекс.Карты в Ростове-на-Дону. На улицах города движение плотное. В красной зоне находится центр города. На проспекте Чехова от Красноармейской до Станиславского вы потеряете около 20 минут. 15 минут простоите на проспекте Соколова от Пушкинской до улицы Станиславского. Столько же времени потратите на Большой Садовой от Буденновского проспекта до проспекта Чехова. Ну и немного придется потерять время на Зоологической улице от Дальнего переулка до Тамбовской улицы. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
6: Реклама. Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
7: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
8: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
9: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
10: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2. Окошкина.
11: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о туризме. Объединенные Арабские Эмираты вернулись в пятерку самых популярных зарубежных направлений у российских туристов. Ассоциация туроператоров отмечает, что это произошло после снятия ограничений на продажу туров в страны Персидского залива. Средний чек тура в Эмираты сейчас составляет около 178 тысяч рублей на двоих с перелетом и отдыхом на 7 ночей. Больше всего россияне выбирают Дубай, но растет интерес к Рас-эль-Хайме, Анджману и Шардже. В сентябре этого года россияне стали реже летать за рубеж. Доля таких поездок сократилась на 9% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом стало известно аналитикам сервиса One2Trip. Так, в прошлом году доля зарубежных поездок составляла 49%, в этом году 40%. При этом россияне стали больше отдыхать на отечественных курортах, соответственно. На отели в России пришло 60% всех бронирований, что на 9% пунктов превышает показателя аналогичного периода прошлого года. В топ-5 популярных зарубежных направлений вошли Турция, Китай, Италия, Беларусь, Греция. Ну а в регионах России – Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Калининградская область и Республика Татарстан.

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС-Татнефть выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС-Татнефть. Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
17: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
18: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
19: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: The Four Lads. В песне «Истанбул, not Constantinople», записанной канадской командой The Four Lads в 1953 году, речь идет о смене турками названия города Константинополь на сегодняшнее имя Стамбул. Музыканты также проводят параллель с Нью-Йорком, который раньше назывался Нью-Амстердам, о чем теперь уже мало кто вспоминает.

0: года на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Завтра синоптики обещают малооблачно и плюс 23.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
4: Реклама.
5: В эфире новости.
6: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
7: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

радио «Монте-Карло».

0: радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 8 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
4: Окошкина.
5: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о здоровье. Ностальгия представляет собой сложный механизм психики, который может как помочь, так и навредить. Об этом рассказал врач-психотерапевт Евгений Кульговчук. Эксперт пояснил, что психика сталкивается с хаосом, ищет опору и находит ее в безопасном прошлом. Мы меняемся каждый день, и чтобы не сойти с ума от ощущения «я не знаю, кто я», психика склеивает нас воспоминаниями. «Ностальгия возвращает нам ощущение непрерывности жизни», — сказал он. Польза ностальгии заключается в самоподдержке, когда воспоминания о приятных моментах физически повышают ощущение тепла и снижают болевой порог. Также это чувство позволяет сформулировать смыслы жизненных этапов. Кроме того, на биохимическом уровне у человека при здоровой ностальгии снижается уровень кортизола, гормона стресса. Однако, предупредил врач, ностальгия также может наносить вред, когда психика искажает реальность и стремится избежать проблем в настоящем. Врач резюмировал, что здоровая ностальгия – это светлая грусть с оттенком благодарности. Токсичный же вариант ностальгии связан с горечью, обидой, ощущением потери и навязчивым ощущением, что раньше было лучше.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-7796. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: «Капсикам». Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. «Капсикам» и больноудаление. «Капсикам». Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Ашантись по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица» филе-кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте сыр со вкусом топленого молока Ашан «Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
9: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in.

0: действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте geely-motors.com.
1: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
2: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Завтра синоптики обещают малооблачно и плюс 23. No fighting.

0: Радіо Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете Радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Лауреат Оскара Гэри Олдман утверждает, что нового Джеймса Бонда уже выбрали. По его словам, роль достанется его партнеру по сериалу «Медленные лошади» Джеку Лаудену. На чем конкретно основаны его утверждения, актер не уточнил. Впервые о возможном кастинге Лаудена в августе рассказал писатель Ричард Осман. После этого таблоид Page Six анонсировал имена возможных претендентов на роль агента 007. В него, помимо Лаудена, также вошли Джейкоб Лорд, Пол Мескал и Харрис Диккенсон. Звезда Бэтмена и Бёрдмана Майкл Китон поставит новый остросюжетный вестерн «Роуд ту Руин». Проект выйдет в кинотеатрах в 2027 году. Главные роли в фильме исполнят сам Китон и Морган Фриман. Это будет их первая совместная картина с 1988 года. Сюжет расскажет про отставного маршала, который на протяжении 40 лет ищет убийцу своей жены. Поиски приводят его к теряющему память разбойнику и жуткой правде. Сценарий вестерна сочинил Дин МакКрири. Для Китона это будет третья режиссерская работа после «Веселого господина» и триллера «Хитмен. Последнее дело».

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
3: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.

0: вкусвилл приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Zon Select и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Золотая коллекция радио «Монте-Карло».
11: Фрэнк Синатра. У многих Фрэнк Синатра ассоциируется именно с композицией «My Way», написанной для исполнителя его другом и знаменитым автором песен Полом Анкой. А ведь Фрэнк не хотел записывать этот трек, потому что текст показался ему слишком эгоистичным. Музыкант сдался только из уважения к автору слов Полу Анке.
10: Фрэнк Синатра. «My Way».

0: Реклама.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Только в сентябре совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту привилегии 25%. «Рандеву» – мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». «Рандеву», город Москва, Угарин, 114-774-652-74-44.
3: Бизнес – это про выгоду. А «Сбербизнес-карта» – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5%. Процентов бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия.
6: Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине.
5: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
7: Ваш безупречный вкус. Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия.
4: Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине.
3: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа.
4: 16+.
5: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия.
2: Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник.
3: А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине.
1: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк, смени кровать. В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Zone Select и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо подмывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Радио Монте-Карло.
9: Friday night, you and your

0: Реклама. Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Zone Select и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: «Georgia on my mind». Песня «Georgia on my mind» была написана в 1930 году композитором Хуаги Кармайклом и его другом Стюартом Горреллом. Горрелл впоследствии стал банкиром и за всю свою жизнь не написал больше ни строчки. Настоящая слава пришла к композиции после того, как в 1960 году ее исполнил знаменитый джазмен Рэй Чарльз. «Georgia on my mind» стала тогда настолько популярной, что в 1979 году Генеральная ассамблея Джорджии приняла решение сделать ее официальной песней штата.
2: Рэй Чарльз. «Georgia on my mind».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете радио Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.